0: Реклама на казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: эфир астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Аким Актюбинской области потребовал обеспечить проезд по новому мосту до конца года. Сооружение строится через реку Жем на въезде в Эмбу. Глава региона недоволен не только отставанием от графика, но и недавним происшествием на объекте. Во время монтажа одна из мостовых балок упала и разломилась. По словам Асхата Шахарова, с момента его предыдущего визита летом работы практически не продвинулись. Длина нового моста составит 100 метров. Аким области поручил подрядчику увеличить количество техники и специалистов на стройке. 730 абонентов села под Астаной получили доступ к газу. В Кызыл-Суат завершили газификацию. В рамках проекта построено свыше 67 километров газопровода. Установлены газорегуляторные пункты. Дома подключают к газоснабжению будут поэтапно. Пляжные волейболисты Сергей Богат и Кирилл Гурин выиграли очередной матч группового этапа азиатских игр. Наши спортсмены сыграли против представителя Южной Кореи и одержали победу со счетом 2-0. Для них эта победа стала второй на турнире. Ранее Богат и Гурин обыграли представителей Индонезии. Теперь они продолжают борьбу за выход в 1/8 финала. В плей-офф проходят две лучшие команды группы. Плавание Ксении Игнатова вышла в финал. В квалификации на дистанции 200 метров на спине она заняла 7 место в общем зачете. Финальные заплывы состоятся сегодня. Также мужская сборная Казахстана по плаванию вышла в финал игр. Пловцы выступили в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием. Команда заняла 3 место. Азиатские игры в Японии продлятся до 4 октября. Трансляции смотрите на телеканалах «Казахстан» и «Казспорт». Димаш Кудайберген присоединился к марафону «Читающая нация». Он участвует вне конкурса в категории «Парасат». Певец выбрал автобиографическую книгу известного художника и активиста антиядерного движения Карибека Куюкова «Жизнь без рук». Кстати, артист лично знаком с автором. Его особенно впечатлили жизненный путь художника и сила духа. Напомню, марафон «Читающая нация» стартовал по инициативе президента. Китайские ученые создали и испытали первые в мире подводные солнечные панели в открытом море. На глубине 10 метров система заряжала аккумуляторы. Предыдущие разработки подводных солнечных электростанций были рассчитаны на очень малой глубины, не более 2 метров. Технологию в перспективе могут использовать для питания подводных датчиков, детекторов, камер, систем связи, а также подводных роботов и аппаратов. Мечеть шейха Заеда в Абу-Даби стала платной. Вход для туристов 1200 тенге. Через туроператора чуть дешевле. За посещение главного молитвенного зала нужно платить еще. Правда, для посетителей старше 60 лет вход бесплатный. Также абайи на входе больше не выдают. При необходимости ее можно купить. Поэтому женщинам нужны платок и свободная закрытая одежда. У мужчин должны быть длинные брюки. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 51 тиен, евро 515.18, российский рубль 5 тенге 34 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане без осадков, 21 градус, в Алматы ясно, 26. В Усть-Каменогорске 19, в Кокшетау Семее 21, в Караганде, Павлодаре, Петропавловске 23, в Кустанае, Уральске, Актюбежес, Казгане 26, в Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 28, в Актау, Тараушимкенте 30, а в Кызылорде и Туркестане 32 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радио.

закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. До конца недели тепло планируется подать в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях и до октября в остальных северных и восточных регионах. Сегодня в правительстве вне повестки рассмотрели подготовку к отопительному сезону. Как сообщил министр энергетики, степень готовности всех республиканских теплосетей оценивается в 97%. На контроле властей сейчас объекты в области Улутау, Абай, а также Северо-Казахстанском и Акмолинском регионах. К примеру, в Сатпаеве завершена реконструкция тепловой магистрали, ведутся промывка и опрессовка сетей. В Петропавловске готовность магистрали составляет 95%, работы завершат к концу недели. А в Степногорске готовность достигла 76% со сроком сдачи 25 сентября. В Семее по трем проектам исполнение плана составляет 70%, поставку насосов и теплообменников ожидают на неделе. Премьер поручил уделить внимание запуску тепла в Семее, Степногорске и Петропавловске. В этих городах подготовительные работы еще не завершены. Акимы возьмут вопрос на контроль, а координация по вопросам отопительного сезона закреплена за первым замом премьера Нурлыбеком Налибаевым. Отмечу, отопительный сезон начат только в Павлодарской области. МВД увеличит количество участков контроля средней скорости на трассах. В правительстве также говорили о дорожной безопасности. Комплексы действуют на 12 участках и еще появится 16. Министр внутренних дел доложил, что в результате мер отмечается снижение аварийности. ДТП в стране снизилось на 5%, число погибших на 15% и пострадавших на 6%. Как отметил Ержан Саденов, количество систем автоматического выявления нарушений правил дорожного движения увеличено с 28 тысяч до 32 тысяч. К примеру, искусственный интеллект обнаруживает водителей, находящихся за рулем более 8 часов. Более того, дроны выявили свыше 20 тысяч нарушений ПДД за 8 месяцев. Почти 500 акимов наказали из-за состояния дорог в Казахстане. По данным главы МВД, всего к ответственности привлекли 5000 должностных лиц. Среди них руководители районов и сел и филиалов Казавтожола. По словам министра, проблемы с дорогами они объясняют недостаточным финансированием. Теперь вопрос их ответственности планируют рассматривать на уровне руководства областей. Список профессий расширят для иностранцев, претендующих на ПМЖ. В Минтруда и соцзащиты подготовили поправки. Обсуждение на портале «Открытый НПА» продлится до 6 октября. Расширить востребованные профессии хотят с учетом потребностей экономики и приоритетных отраслей. Список вырастет с 50 до 174. Казахстан завоевал 5-е золото на азиатских играх. Еркингали Буркиталин стал чемпионом ММА. Со счетом 3-0 он одержал победу над представителем Бахрейна. Кстати, ММА впервые в истории включен в программу «Летние азиады» в Японии. Еще одну медаль принесла сегодня Белла Самашева. Казахстанка взяла бронзу по карате. В поединке за третье место Самашева была сильнее спортсменки из Узбекистана. Сейчас у нашей сборной уже 10 медалей, 5 золотых, 4 бронзы и серебро. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 51 тиин, евро 515 18, российский рубль 5 тенге 34 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 10, днем 19 градусов, в Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Семее, Караганде, Усть-Каменогорске 19, в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 22, в Жезказгане, Кустанае, Актюбе 25, в Конаеве, Талдыкургане, Актау, Таразе, Уральске 28, а в Туркестане, Шымкенте, Атырау и Кызылорде 31 градус. Сауле Лаик, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Первая сессия Казахстан Халық Кеңесі пройдет 23-24 сентября в Астане. Распоряжение о созыве первой сессии сегодня подписал президент Касым-Жомарт Токаев. И сегодня же был утвержден состав Казахстан Халық Кеңесі. В его состав вошли 126 человек. Список сформирован из представителей этнокультурных и общественных объединений, некоммерческих организаций, общественных советов. Срок полномочий членов Казахстан Халық Кеңесі составляет 4 года. Они и избирают председателя, а два заместителя председателя назначаются на ротационной основе. Олжас Бектенов предложил отменить скидки на штрафы для злостных нарушителей ПДД. По словам главы правительства, несмотря на общее снижение числа происшествий, аварийность в стране остается высокой. Водители не соблюдают установленные правила, нормы и культуру поведения на дорогах. Бектенов заявил, что злостным нарушителям ПДД не должны предоставляться скидки при уплате штрафов, а наоборот, суммы должны увеличиваться кратно в зависимости от количества нарушений. МВД поручено также изучить и внедрить опыты введения бальной системы, которая успешно применяется во многих странах мира. Во время заседания правительства также обсудили сроки запуска в Казахстане беспилотного такси. Генеральный директор Яндекс в Казахстане Тимур Шеликенов сообщил, что сейчас в Алматы в тестовом режиме курсирует первая беспилотная машина. Нам необходимо проехать порядка нескольких тысяч километров в таком режиме, и далее мы сможем совершать первые коммерческие поездки, пояснил Шеликенов. Зам-премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что параллельно ведется работа над регулированием этой сферы. По его словам, запуск беспилотных такси планируется в следующем году. С 23 по 30 сентября в школах пройдет первый период промежуточного оценивания учащихся вторых, третьих, четвертых классов. В новом учебном году в этих классах параллельно применяются формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса. Формативное оценивание продолжается в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика не менее чем на 30% проведенных уроков, охватывая не менее 50% учебных целей. Результаты оцениваются по 10-бальной шкале. В первом классе бальные оценивания не проводятся. Главная задача такого подхода – не просто выставить оценку, а определить, насколько ученик освоил учебный материал, увидеть его прогресс и своевременно определить направление для дальнейшего развития. Кадырбек Шынбаев принес Казахстану второе золото Азиады по ММА весовой категории до 71 килограмма в дисциплине «Модерн». Соревнования по ММА, отметим, что впервые включены в программу азиатских игр, и Кадырбек Шынбаев стал вторым представителем нашей страны, завоевавшим золото Азиады в этом виде спорта. Женская сборная Казахстана по водному поло одержала вторую победу на азиатских играх. В третьем матче казахстанская команда встретилась со сборной Таиланда. Матч прошел из 4 периодов и завершился в ничью 10-10. В серии пенальти сборная Казахстана вырвала победу со счетом 4-3. Итоговый счет составил 14-13. Следующий матч женская сборная Казахстана проведет 23 сентября против команды Китая. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 448 тенге 51 тен, евро 515 тенге 18 тен, российский рубль 5 тенге 34 тена. А теперь о погоде на завтра, 23 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 10, днем 19 градусов, Алматы ясно, ночью 14, днем 26. В Семей, Караганде, Усть-Каменогорске 19, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 22, Жесказгане, Костанае, Актобе 25, в Конаеве, Талдыкургане, Актау, Таразе, Уральске 28, в Туркестане, Шымкенте, Атырау и в Кызылорде завтра 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.

0: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Десять лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шарнама. Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы ақпараттың алаңы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: Ел Астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Казахстане к штрафам за нарушение правил дорожного движения предлагают добавить бальную систему для водителей, которые систематически нарушают правила. В МВД рассчитывают внести соответствующие поправки в Курултай до конца года. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве. По его словам, к этой инициативе пришли из-за водителей, на которых штрафы уже не действуют. Некоторые оплачивают по 50-100 штрафов в год и продолжают нарушать правила. Предварительно МВД предлагает установить лимит в 20 баллов в год. Количество баллов будет зависеть от тяжести нарушения. Например, превышение скорости на 10 км в час может оцениваться в 1 балл, а проезд на запрещающий сигнал светофора в 3. При этом Игорь Лепеха подчеркнул, что эти параметры пока окончательно не утверждены. Срок лишения прав также пока обсуждается. Среди рассматривавшихся вариантов 6 месяцев или же год. После этого водитель должен будет повторно сдать экзамен на знание правил дорожного движения. В МВД совместно с Генеральной прокуратурой уже проверили, как бальная система может работать на практике. Во время пилотного проекта специалисты подсчитывали, сколько баллов получили бы водители за совершенные нарушения. При этом реальные баллы не начисляли и никого не наказывали. Пожар в Тарбагатайском национальном парке удалось остановить только спустя двое суток. Сейчас спасатели продолжают тушить тлеющие очаги. Степной пожар был зарегистрирован 20 сентября в Аягасском сельском округе. Вечером того же дня огонь перешел на территорию Государственного лесного фонда Карабуйратского лесничества Тарбагатайского национального парка. К тушению были привлечены более 280 человек и 26 единиц техники лесной охраны, семьи Орманы, ДЧС области Абай и местных органов. С воздуха задействованы два вертолета Ми-8, а также Комитета национальной безопасности и КазАвиалесохрана. Сначала тушение авиации выполнило 22 сброса воды общим объемом 59 тонн. Стрельба произошла возле школы в турецкой Манисе. Инцидент произошел сегодня утром возле профессионально-технического лицея имени Инжи Юзмес в районе Тургутлу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. Все они были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Предполагаемый стрелок был задержан правоохранительными органами. По факту происшествия начаты административные и судебные расследования. Вице-президент Турции сообщил, что министры национального образования и внутренних дел направились на место происшествия. Калифорния ввела режим ЧС из-за угрозы сильных земных штормов, связанных с мощным Эль-Ниньо. Эта мера позволяет мобилизовать ресурсы штата для борьбы с наводнениями и возможными последствиями непогоды. Национальная гвардия приведена в готовность к спасательным операциям. По оценке американских синоптиков, вероятность сильного феномена Эль-Ниньо превышает 90%. Азербайджан упростил визовый режим в преддверии первого чемпионата мира по футболу среди юношей до 15 лет. Президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, участники и другие аккредитованные гости турнира смогут оформить визу непосредственно в международных аэропортах страны. Новый порядок будет действовать на протяжении всего периода с 22 сентября по 5 ноября. Форвард Дастан Сатпаев, продолжающий восстановление после повреждения, прибыл в расположение молодежной сборной Казахстана в Англии. Футболист Челси, выступающий на правах аренды за Бернли, посетил тренировочный лагерь сборной. Он лично встретился с партнерами и тренерским штабом, а также пожелал команде удачи в предстоящих играх. В настоящее время Сатпаев восстанавливается после травмы и не сыграет за молодежную сборную. Он проходит плановый курс реабилитации. Казахстанские шпажистки вошли в топ-8 Азиады. Ирина Бакалдина и Владислава Андреева завершили выступление в личном турнире по шпаге. Обе казахстанки дошли до четвертьфинала соревнований. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 448 тенге 51 тен, евро 515 тенге 18 тен, российский рубль 5 тенге 34 тена. А теперь о погоде на завтра, 23 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 10, днем 19 градусов, Алматы ясно, ночью 14, днем 26. Семей Караганде, Усть-Каменогорске 19, Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 22, в Жезказгане, Костанай, Актобе 25, Кунае, Виталдокургане, Актау, Таразе, Уральске 28, в Туркестане, Шымкенте, Атырау и в Кызылорде 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
1: Каждый
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – сложноживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
4: Он жылдық тарих. Он жыл бойы. Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.